Счастье, где ты живешь? На ясный свет, наш красный свет. Ты мать и дим, объявись, покажись. Счастье, свет ясный, счастье цвета красный. Ты мать и дим, ныне бачу, ныне чую, ныне бачу. Ты мать и дим, счастье, свет ясный, цвета красный.